Не могу те избацити из главы. Не могу те избацити из главы. Не-не. Не могу те избацити из главы. Не могу те избацити из главы. А-а.

Завтра большое. Я сам те чекал сатима. Твой белый хрт берзой je lajao pred vratima. Na minus 26 Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg.